Я не успел простить за толком, бежал скорей на рейс. Твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессонных.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, ни компас не поможет.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: Ставрополь. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45 03 98. 45 03 98.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Международная выставка «Иннопром» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Новый аппарат МРТ устанавливают в Барановичах. Об этом и другом подробней. Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка «Иннопром» состоится на полях Белэкспо с 30 сентября по 2 октября. В этот раз акцент форума сделан на углублении инвестиционного потенциала кооперационных связей. Участие в экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российского и белорусского производственного сектора. Планируется, что представят свои стенды Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия. Как рассказал заместитель министра промышленности нашей страны Леонид Рыжковский, подготовка к мероприятию находится в активной стадии. Только на белорусскую часть заявлено больше 50 компаний. Сейчас идет распланировка, кто и где размещается. Посещение выставки бесплатное, но необходимо пройти обязательную регистрацию. Она заканчивается 19 сентября. В Барановичи поступил новый аппарат магнитно-резонансной томографии, сообщили в центральной поликлинике. Это второй по счету прибор МРТ. Его устанавливают в городской больнице. Для монтажа оборудования провели модернизацию отдельного помещения, на что из областного бюджета направили около 5 миллионов рублей. Сам томограф приобретен за счет Министерства здравоохранения. Благодаря нему расширится перечень проводимых исследований. Ориентировочно диагностический комплекс запустят в конце сентября. Как межрайонный центр Барановичи обслуживает не только городское население, но и жителей региона, всего порядка 295 тысяч человек. Нагрузка на один аппарат не покрывала потребность, отметили в поликлинике. К слову, в перспективе ожидается поставка другой техники, в частности, маммограф, аппарат компьютерной томографии и рентген. Продолжаем выпуск. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления надзора и профилактики МЧС Василий Севчак. Участие в масштабном профилактическом мероприятии примут спасатели. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре. Как отметил специалист, обучение школьников действиям при чрезвычайных ситуациях – это непрерывный процесс. Так, в декабре стартует акция «Безопасный Новый год». Льгота для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте начнет действовать с 1 сентября. Чтобы ею пользоваться на законных основаниях, учащимся городских и районных школ необходимо иметь при себе карту учащегося, либо ученический билет, или справку о том, что он является школьником. В справке должны быть указаны пункты места жительства ребенка и место учебы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
6: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2027 год направлена на повышение эффективности экономики. Барановичский район готовится принять областные дожинки. Об этом и другом подробнее. У белорусской экономики есть внутренние резервы для качественного развития, заявил министр экономики Юрий Чеботарь, комментируя ключевые моменты, которые нашли отражение в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год. Документ рассмотрен в правительстве и сейчас идет подготовка для его представления на рассмотрение главе государства. Акцент на качественных изменениях. Меры направлены на повышение эффективности экономики путем ускорения инвестиционной программы, диверсификации экспорта и опережающего роста сферы услуг. Именно через эти экономические показатели реализуется социальная миссия государственной политики – улучшение качества жизни людей, увеличение доходов и формирование комфортной среды для жизни. Министр экономики сообщил, что в следующем году планируется рост экспорта на 2,9%, инвестиций на 3,1%. Инфляция не превысит 6%. Как результат, ВВП составит около 360 миллиардов рублей. В этом учебном году 7-й конкурс профессионального мастерства «ProfSkills» пройдет в новом формате, заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец. Будет 3 номинации – учащиеся колледжи, мастера производственного обучения и рабочие предприятия. На одной площадке соберутся поколения людей, которые учат молодежь, и те, кто уже работает на предприятиях. В планах расширять формат присутствия на международных конкурсах профессионального мастерства. В Брестской области в июле текущего года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 2865 рублей. В Комитете по труду, занятости и социальной защите назвали топ отраслей самым высоким уровнем заработка. В этот список вошли информация и связь, горнодобывающая промышленность, производство транспортных средств и оборудования – более 4 тысяч рублей. В районе 3,5 тысяч рублей – производство продуктов питания, строительство, финансовая и страховая деятельность. В социальной сфере на юго-западном регионе самая высокая заработная плата в здравоохранении – 2343 рубля. Аналогично в области физкультуры и спорта, организации отдыха и развлечений. На уровень зарплаты влияют степень образования и квалификация работника, стаж, установленные размеры стимулирующих и компенсирующих выплат и другие факторы. Обратили внимание в Комитете по труду, занятости и социальной защите облсполкома. Работники Барановичского районного ЖКХ перешли на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется эстетическому состоянию агрогородка «Жемчужный». Ежедневно проводится комплексная уборка территорий. В пешеходных зонах производится полная расчистка тротуаров и дорожек. Ведется монтаж малых архитектурных форм, сообщили в ЖКХ. Задача – навести полный порядок в населенном пункте к областным дожинкам, которые намечены на 5 сентября. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-0-163-59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу работников.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Костропаби Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Праздник символизирует суверенный выбор кыргызского народа и его стремление идти по пути социально-экономического роста, повышения благосостояния граждан, говорится в обращении. Избрание Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы стало подтверждением авторитета республики на мировой арене, отметил глава государства. Он убежден, что узы дружбы двух народов являются надежным фундаментом для углубления многоплановых отношений и реализации совместных интеграционных инициатив. Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову здоровья и счастья. Банк развития и Белорусская федерация футбола запустили проект по созданию более 20 мини-футбольных полей в регионах. Они появятся в населенных пунктах до 20 тысяч жителей по всей стране. Первый объект торжественно открыли в агрогородке «Деревное». Председатель ассоциации Евгений Булойщик отметил, что это инвестиция в долгую и со 100% положительным эффектом. Площадки станут настоящими точками роста для детского футбола и подарят тысячам мальчишек шанс проявить свои спортивные возможности, сказал руководитель. В Брестской области игровое пространство установят в Микошевичах, Драгичине, Лунинецком и Ивановском районах. Отбор локаций проходил совместно с местными органами власти, исходя из потребностей. Заместитель председателя правления Банка развития Константин Панкевич обратил внимание, талант есть везде. Главная задача – дать ему инфраструктуру, чтобы он раскрылся на родине. Новая арена позволит практически круглогодично тренироваться, а также использоваться организациями образования, предприятиями и учреждениями для физкультурно-оздоровительной работы. Продолжаем выпуск. В последний летний уикенд в Барановичах появилось 26 новых семей. Настоящий свадебный бум случился в минувшую пятницу. Кольцами обменялись 19 пар. В субботу марш Мендельсона прозвучал 7 раз. Об этом сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. По ее словам, всего с начала года зарегистрировано 579 союзов. И хотя август подходит к концу, горячая пора продолжается. Сентябрь считается одним из самых востребованных месяцев для бракосочетания. Тем более, что впереди у женихов и невест редкая зеркальная дата – 26.09.26. Ожидается 16 торжественных церемоний. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

тебя за руку. До

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима и весь малайзийский народ с национальным праздником – Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент выразил уверенность в том, что отношения между Минском и Куала-Лумпуром, которые опираются на общность подходов к формированию справедливого мироустройства, продолжат развиваться на принципах взаимного доверия и уважения. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Малайзией как в торгово-экономической сфере, так и в промышленной кооперации, культуре, подчеркнул глава государства. От спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ. В агрогородке Кривляны Жабинковского района проходит марафон «17 граней единства», сообщает Белта. Символично, что масштабный общественно-политический проект развернул свою работу именно здесь. Земля Жабинковского района

0: подчеркнул заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Андрей Басак. Форум, проводимый в четвертый раз, за предыдущие сезоны охватил 51 город Беларуси. В 2026 году эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации в агрогородках и сельисполкомах. Прием нотариуса запланирован на этой неделе 3 сентября в агрогородке Крошин, 4 сентября в Столовичах. Запись производится по телефонам 63 88 53 64 03 39. Выезд специалиста осуществляется по заявительному принципу. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 31 августа, и это значит, что у нас с вами остался буквально один день до осени. Хотя календарь еще показывает лето, настроение уже немножечко другое. Где-то собирают школьные рюкзаки, где-то покупают тетради, кто-то сегодня вечером будет проверять будильник, потому что за лето он совершенно забыл, как это вставать по первому звонку. А кто-то просто смотрит на календарь и думает, как, уже осень, а лето вообще-то было у нас? Вот это ощущение я сегодня предлагаю разделить вместе. Не будем грустить по поводу того, что заканчивается август, а давайте лучше поговорим о том, почему последние дни лета вызывают у нас столько разных чувств. Потому что осень – это не только прохладные вечера, свитера и дождь, это еще и ощущение нового старта. Мы почему-то очень любим начинать с понедельника, с 1 числа, с сентября, с нового года. А сегодня у нас как раз идеальный день для того, чтобы немного остановиться и спросить себя, что я хочу забрать из этого лета с собой в осень? А что можно оставить здесь вместе с августом? Ну что, друзья, остаемся сегодня на одной волне, провожаем лето красиво и задумываемся о мечтах на прекрасную золотую осень 26-го.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Есть интересное наблюдение. Перед 1 сентября волнуются не только дети. Взрослые тоже. Просто у нас вместо школьного дневника – рабочий календарь. Вместо нового пенала – список задач. А вместо вопроса «какой будет учитель?» – вопрос «а каким вообще будет мой сентябрь и моя осень?» И знаете, почему это вызывает легкое волнение? Потому что сентябрь психологически воспринимается как новая точка отсчета. Хотя технически ничего особенного и не произошло. 31 августа мы в этот день легли спать одним человеком, а 1 сентября проснулись, да, тем же самым человеком. Мозг любит символические границы. Новый месяц, новый сезон, новый учебный год. И поэтому мы начинаем думать иначе. Надо бы заняться спортом, да, с 1 числа месяца или с понедельника. Надо, наконец-то, разобрать шкаф. Или надо вернуться к нормальному режиму или в спортзал заняться спортом, да, и с собой. Надо что-нибудь изменить. И в этом действительно есть что-то очень хорошее. Потому что нам иногда действительно нужен не грандиозный повод, а просто красивая дата, чтобы начать что-то. Поэтому, если сегодня вам немного тревожно, не переживайте. Возможно, вы просто стоите перед своим маленьким взрослым 1 сентября. Ну, а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, делитесь своими хорошими новостями, да и просто пишите, как прошло ваше лето. Вот сегодня уже точно можно спросить, как оно прошло. Не проходит. Уже, да, буквально один денек у нас остался на подведение итогов. Ну и с какими мыслями вы входите в осень? Возможно, есть какие-то лайфхаки, как проще можно пережить этот переход от лета к осени и не унывать. Пишите нам, с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире.

0: Барановичи ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Барановичи ФМ новости.
2: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Конец августа. Первые дни сентября. Особенно горячая пора для аграриев. Жатва движется к финишу, не сбавляя оборотов. Республиканский намолот достиг отметки в 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Минская область демонстрирует наиболее высокие результаты. Около четверти от общего объема. Следом Гродненская. Там цифра приближается к 2 миллионам тонн. Брещина взяла 1,5-миллионный рубеж. Далее Могилевщина и Гомельщина. У каждой свыше миллиона тонн в закромах. К семизначному числу вплотную подошли и хозяйства Витебщины. Всеми регионами сохраняются темпы, опережающие прошлогодние, отметили в Минсельхозпроде. Всего с полей убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур, с учетом рапса без кукурузы. Задача максимум – собрать весь урожай в срок и без потерь. Национальный каравай должен составить не менее 11 миллионов тонн. На такой показатель ориентирует президент. Во всех школах республики 1 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. Участие в линейках примут высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств. После состоится первый урок на тему «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра», сообщили в Министерстве образования. Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местный краеведческий материал и традиции конкретного учреждения. Продолжаем выпуск. В Барановичах стартовал финальный этап молодежной инициативы «Школу с добрым сердцем». Активисты отправились в гости к многодетным и особо нуждающимся родителям, чтобы помочь им в подготовке к новому учебному году. Добровольцы доставляют канцелярские принадлежности, сбор которых организовали еще в начале августа. В минувшие выходные первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, второй секретарь Елизавета Кантаутас и волонтеры навестили опекунскую семью Лазарчук, где подрастают четверо ребят. Трое из них уже учащиеся. Младший пока воспитанник детского сада. Никита Машей вручил подарки и напутствовал учиться с интересом, поддерживать друг друга. Рюкзаки, тетради, ручки – необходимый минимум, чтобы первый звонок прозвучал без лишних хлопот. Благотворительная кампания продлится до 10 сентября. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Барановичи FM». 31 августа на календаре, 11.42 на студийных. И давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Овны. Сегодня не торопитесь закрыть все летние дела в один день. Оставьте хотя бы несколько часов просто для себя. Очень важное напоминание. Тельцы. Отличный день, чтобы подумать о финансовых и рабочих планах на осень. Только не превращайте планирование в список из 48 пунктов. Близнецы. Сегодня вам особенно полезно разговаривать с людьми. Возможно, совершенно случайная беседа даст вам идею, которой так не хватало для осени. Раки. Не пытайтесь удержать лето. Оно и так останется с вами хотя бы в фотографиях, воспоминаниях и любимых местах. Львы. Последний день августа подходит для маленького праздника. Даже если праздник, это просто вкусный кофе и любимая музыка. Девы. Вы, конечно, уже мысленно составили план на весь сентябрь. Но хотя бы один пункт оставьте пустым. Вдруг жизнь сама что-нибудь придумает интересненькое. Весы. Для вас лаконичное предсказание. Сегодня особенно важно найти баланс между «надо» и «хочу». Да, очень важно, когда что-то надо, еще и согласовать это «надо» со своими «хочу». Ох, порой это получается очень даже и нелегко, но тем не менее, весы, желаем вам удачи в этом. Скорпионы. Прислушайтесь к себе, возможно, этой осенью вам пора отказаться от чего-то, что давно перестало приносить удовольствие. Стрельцы. Сентябрь может оказаться гораздо интереснее, чем...

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, приближаемся к полудню. Вот и половина рабочего понедельника позади. Мы потихонечку приближаемся к осени, но ни в коем случае не расстраиваемся, не грустим, а улыбаемся. Ведь впереди у нас с вами сегодня еще очень много интересного. Ну, например, в начале следующего часа расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня, и их сегодня немало. Также продолжим говорить с вами о том, почему же появляется такое легкое волнение накануне осени, а в чем же секрет, как его преодолеть. И еще одна классная новость: уже в следующем часу разыграем сет «Буська» от ее суши-роллы. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, в классном настроении, и пусть понедельник не будет днем тяжелым в вашей жизни.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет, друзья. 31 августа на календаре. 12:12 на студийных. Время загадать желание и продолжать с улыбкой этот день. Пришло время заглянуть в календарь. Давайте посмотрим, какие праздники приготовил нам сегодняшний день. Ну и начнем с праздника, который сегодня особенно хорошо вписывается в нашу жизнь. 31 августа отмечается День блога. Почему именно сегодня? Есть красивая игра с цифрами. Если у вас есть сейчас возможность, прям возьмите и запишите. 3108, да, 31-08. Визуально именно это сочетание цифр напоминает слово «блог» на английском, да. Поэтому сегодня отличный день, чтобы поздравить всех, кто ведет блоги, пишет посты, снимает видео и вообще каким-то образом рассказывает миру о своей жизни. Хотя, мне кажется, большинство блогеров сегодня отмечают его одинаково. Со фразой «Так, а что бы такое мне сегодня выложить на страницу?» И через 3 часа все еще и эти блогеры выбирают фотографию или тему своего спича. Так, хорошо. Следующий повод сегодняшнего дня – День ветеринарного работника. Сегодня можно поздравить людей, которые умеют разговаривать с теми, кто не может сказать, где именно у него болит. Причем ветеринару приходится быть одновременно врачом, психологом, детективом и немного переговорщиком. Потому что попробуйте объяснить коту, что сейчас нужно спокойно посидеть на приеме. Кстати, День ветеринарного работника появился как профессиональная дата еще в 2011 году. Поэтому поздравляем всех айболитов сегодня. Ну и, конечно, благодарим вас за здоровье наших питомцев. Также сегодня отмечается День лошади или лошадиный праздник. День памяти святых Флора и Лавра. В народной традиции Флор и Лавр считались покровителями лошадей. Поэтому в этот день животных старались не нагружать работой и давали им отдохнуть. И мне кажется, это очень хорошая традиция, особенно 31 августа. Потому что если уж лошадям полагался выходной перед осенью, то, может быть, и нам сегодня тоже можно немного выдохнуть. Тем более, что и День лошади, и Год лошади сейчас идет. Ну, что-то такое вот магическое и подталкивающее к отдыху сегодня есть, несмотря на то, что понедельник. Следующий сегодняшний повод – это День борьбы с провалами в памяти. И вот этот праздник, подозреваю, сейчас особенно близок некоторым из нас, да. Ну, например, куда я положил телефон? Или зачем я зашел на кухню вообще? Как звали человека, с которым я 5 минут назад разговаривал? Ну и самый актуальный вопрос 31 августа – а куда вообще делось лето? Да, вот такие провалы в памяти случаются у каждого из нас, поэтому каждый из нас может спокойно отметить этот праздник. А также сегодня отмечается очень теплый праздник, хороший. И, наверное, вот он в продолжении темы лошадей, ветеринаров. День любви к животным. Так что, если рядом с вами сейчас находится кот, собака, хомяк, попугай или любое другое домашнее счастье, можете его сегодня официально поздравить. Правда, если это кот, он, скорее всего, ответит взглядом: «Ты мог бы поздравить меня и без календаря». Вот такой у нас сегодня праздничный календарь получился. Иногда праздник – это просто хороший повод сказать спасибо тем, кто заботится о животных, или дать себе немного отдохнуть, или написать что-нибудь хорошее, или просто вспомнить, куда вы все-таки положили телефон. Но главное, сегодня последний день августа, так что если вы все еще не успели попрощаться с летом, у вас есть еще целый день.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. И вот интересно, почему именно сентябрь так сильно напоминает нам о начале чего-то нового? В сентябре будто бы открывается какая-то новая глава жизни. В детстве это было, ну, конечно, особенно понятно. Новая тетрадь, новый дневник, новая одежда, новый класс и иногда даже новый учитель. И у каждого было ощущение, вот теперь начнется настоящая новая жизнь. А потом мы выросли, но сама привычка осталась. Поэтому взрослый человек 31 августа вполне может совершенно серьезно подумать, ну, с сентября начну раньше ложиться спать или буду дольше гулять, например, по 10 тысяч шагов, или займусь английским и перестану откладывать на потом. И пусть не все эти планы доживут даже до 15 сентября. Ничего страшного. Знаете, само желание начать уже многое говорит о нас. Потому что иногда нам действительно нужна новая дата, чтобы напомнить себе, мы можем что-то изменить не потому, что наступил идеальный момент, а потому что просто решили это сделать. Поэтому, друзья, уже сегодня поставьте планы, что же вы начнете с сентября. Ну и желательно запаситесь мотивацией, чтобы хватило ваших этих новых стремлений не до 15 сентября, ну а хотя бы до октября. Ну а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир, и у нас состоится розыгрыш. Сегодня у нас будет розыгрыш от Йо Суши Роллы. Разыграем сет Буська. Да, звучит аппетитно, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне. Конечно же, участвуйте в СМС-игре и выигрывайте.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Туризм, культура и медиасотрудничество. В Кыргызстане прошло 35-е заседание Информсовета СНГ, сообщает Белта. В частности, участники мероприятия, руководители государственных информационных агентств стран СНГ, обсудили инициативу «Туристическое кольцо Центральной Азии». Хозяева встречи особое внимание уделили предстоящим 6-м всемирным играм кочевников, которые стартуют 31 августа. Стороны не только рассмотрели актуальные задачи информационной отрасли, но и новые формы взаимодействия. Сфера образования сейчас должна решать не только вопросы обучения, но сопутствующие, которые возникают с развитием технологий, обратил внимание министр

подавания подходом в условиях цифровизации. В планах также запуск новой программы повышения квалификации директоров школ. Она будет полностью переформатирована и исключительно практикоориентирована. Продолжаем выпуск. Правоохранители постоянно предупреждают. Настоящие сотрудники милиции никогда не звонят в мессенджерах и не требуют переводить деньги на безопасные счета, не просят оформлять кредиты и не проводят следственные действия по телефону. Но доверчивые граждане порой попадаются на уловки киберпреступников. Так, житель агрогородка в Каменецком районе поверил незнакомцу, который, позвонив, представился работником мобильного оператора и попросил подтвердить паспортные данные, что сельчанин и сделал. Затем позвонил лжеработник почты и сообщил, что на имя мужчины пришло заказное письмо, и для его получения необходимо сообщить код, пришедший на телефон.

за границу. Звонивший настоял, что необходимо оказать содействие в поимке злоумышленников, взять кредит и оставить деньги в условленном месте, где милиционеры поймают пришедших за сбережениями. Собеседник заверял, что деньги впоследствии вернут. В итоге потерпевший оформил в трех банках займы, завернул деньги в непрозрачный пакет и оставил его в лесу в Барановичском районе вблизи одной из

0: для установления лиц, причастных к данному делу. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12:44 на студийных. И прямо сейчас мы приходим к нашему сегодняшнему розыгрышу. Да, разыграем сет «Буська» от Йо Суши Роллы. Мега скидки от суши-бара Йо Суши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на инстаграм Йо Суши и Роллы. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16. Ну а чтобы стать победителем,

нужно прислать ответ целиком, будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую вопрос, варианты ответа еще раз, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Напоминаю, сегодня разыгрываем сет «Буська» от ее суши-роллы. Вопрос. Как называется самый быстрый вид бега лошади? 1. Рысь. 2. Галоп. 3. Иноходь. Ну а вот теперь уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Беларусь».

«Топгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир. 12.54 на студийных. И пришло время объявить победителя нашей сегодняшней СМС-игры. Сейчас узнаем, кто же выиграет сет «Буська» от Йо Суши Роллы. Вопрос сегодня звучал так. Так как у нас сегодня отмечается День лошади и 2026 год по восточному календарю год лошади, то и мы связали сегодняшний вопрос тоже именно с видом бега лошади. Как называется самый быстрый вид бега лошади? Были варианты рысь, галоп или иноходь. Иноходь, да, наверное, так ударение ставится. Если нет, поправляйте. На самом деле рысь – это тоже бег и довольно быстрый. Иноходь – особая манера движения. Но если лошадь действительно решила «все, опаздываем, нужно ускоряться», это уже галоп. Правильный вариант ответа номер два – галоп. И на самом деле ответов сегодня было очень много и очень много правильных ответов, но только один десятый правильный ответ стал победным. И сейчас мы узнаем, кому же он принес сегодня удачу. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 4990. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира классная музыка Серябкина на трек-листе.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. 13.11, точное белорусское. Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И сегодня говорим о том, как же мягко перейти из лета в осень. Ведь сегодня последний летний денек, который мы ни в коем случае не будем упускать. Ну и теперь практический вопрос. Как пережить эту смену режима без ощущения, что вчера мы еще ели арбуз на даче, а сегодня уже должны срочно стать максимально организованными людьми? И ответ есть, и он достаточно простой. Не надо перестраивать всю жизнь за один день. Если летом вы ложились спать в час ночи, не нужно сегодня заставлять себя уснуть в 10. Если утром вы спокойно пили кофе на балконе, не надо завтра превращать утро в марш-бросок. Можно начинать с одного или двух изменений. Ну, например, постепенно возвращать привычное время сна. Или заранее подумать, что вы будете есть на завтрак. Тоже, кстати, очень важно. Посмотреть календарь и понять, какие дела вас ждут в сентябре, тоже важно планировать. Разобрать хотя бы один ящик в столе, да, не обязательно сразу весь стол, хотя бы один ящик. Или даже приготовить одежду на завтра вечером, уже маленький шаг. Потому что наш мозг гораздо лучше воспринимает маленькие изменения, чем приказ «Все, с 1 сентября новая жизнь, меняем все». А еще я предлагаю оставить себе одну летнюю привычку. Ну, например, вечернюю прогулку, или кофе на улице, или музыку в машине. Ну, или хотя бы один вечер в неделю, когда вы ничего не планируете. Пусть осень не забирает у нас все лето сразу. Пусть что-то хорошее из него переедет вместе с нами в сентябрь.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию, выведите людей из помещения, оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон, не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 31 августа на календаре последний летний денек 26 года. И знаете, вот задумалась, что есть одна вещь, которую можно сделать уже сегодня. Не составлять список дел, а составить список того, что мы хотим оставить в августе. Да, ну, например, мы оставляем в августе спешку, привычку откладывать отдых, лишние обещания, общение, после которого чувствуешь себя выжатым, страх сказать «нет», да, все это мы оставляем. А еще можно оставить августу одну очень взрослую привычку, ну, например, желание все контролировать. Потому что иногда лучший план на осень – это не расписать каждый день, а оставить в нем немного места для неожиданного. Для встречи, которую вы не планировали, для поездки, для нового человека или вообще для какой-то интересной, необычной идеи. Поэтому сегодня вечером можно задать себе всего два вопроса. Первый, что хорошего я забираю с собой из этого лета? Ну и второй, от чего я хочу освободить место этой осенью? Ответы могут оказаться гораздо интереснее любого списка целей. Подумайте над этим.

0: весной. Дешевый запах сигарет.
1: Ждешь внутри, мои легкие докурят.
2: Слишком сложно.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Белорусский лидер 1 сентября в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении президент обозначит позицию Минска по ключевым направлениям деятельности организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, основной из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического взаимодействия, цифровизации. 31 августа Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия 6-х всемирных игр кочевников. В графике командировки и ряд встреч с зарубежными коллегами. Банк развития и Белорусская федерация футбола запустили проект по созданию более 20 мини-футбольных полей в регионах. Они появятся в населенных пунктах до 20 тысяч жителей по всей стране. Первый объект торжественно открыли в агрогородке Деревное. Председатель ассоциации Евгений Булойчик отметил, что это инвестиция в долгую и со 100% положительным эффектом. Площадки станут настоящими точками роста для детского футбола и подарят тысячам мальчишек шанс проявить свои спортивные возможности, сказал руководитель. В Брестской области игровое пространство установят в Микошевичах, Драгичине, Лунинецком и Ивановском районах. Отбор локаций проходил совместно с местными органами власти, исходя из потребностей. Заместитель председателя правления Банка развития Константин Панкевич обратил внимание: талант есть везде. Главная задача – дать ему инфраструктуру, чтобы он раскрылся на родине. Новые арены позволят практически круглосуточно тренироваться, а также использоваться организациями образования, предприятиями и учреждениями для физкультурно-оздоровительной работы. Продолжаем выпуск. В Барановичах проходит финальный этап молодежной инициативы «В школу с добрым сердцем». Активисты посещают многодетные и особо нуждающиеся семьи, чтобы помочь им в подготовке к новому учебному году. Добровольцы доставляют канцелярские принадлежности, сбор которых организовали еще в начале августа. Первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, второй секретарь Елизавета Кантаутас и волонтеры навестили опекунскую семью Лазарчук, где подрастают четверо ребят. Трое из них уже учащиеся. Младший пока воспитанник детского сада. Никита Машей вручил подарки и напутствовал учиться с интересом, поддерживать друг друга. Рюкзаки, тетради, ручки – необходимый минимум, чтобы первый звонок прозвучал без лишних хлопот. Благотворительная кампания продлится до 10 сентября. Работники Барановичского районного ЖКХ перешли на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется эстетическому состоянию агрогородка «Жемчужный». Ежедневно проводится комплексная уборка территорий. В пешеходных зонах производится полная расчистка тротуаров и дорожек. Ведется монтаж малых архитектурных форм, сообщили в ЖКХ. Задача – навести полный порядок в населенном пункте к областным дожинкам, которые намечены на 5 сентября. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Первые дни осени будут контрастными. Смену сезонов на территории Беларуси подчеркнет неустойчивая атмосфера. Средние показатели температуры останутся в пределах нормы. Хорошая новость. Затяжных дождей и устойчивого холода пока не предвидится. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможны осадки. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. И давайте теперь сделаем одну интересную вещь, которую мы редко себе позволяем. Не будем жалеть, что заканчивается лето, потому что у осени тоже есть свои бонусы. Летом, например, мы ждем длинных вечеров, а осенью начинаем ценить уютные. Летом хочется куда-то уехать, а осенью иногда хочется наконец-то остаться дома. Летом мы много времени проводим на улице, а осенью особенно приятно возвращаться туда, где тепло, светло и тебя ждут. И знаете, что еще интересно? Мы часто заранее решаем, каким будет сентябрь. Ну, например, будет тяжело, начнется суета, закончится отдых. Но ведь мы на самом деле не знаем, каким он будет. Возможно, именно этой осенью произойдет встреча, которой вы давно ждали. Возможно, появится новая работа или вы начнете дело, которое давно откладывали. А возможно, просто однажды утром выйдете из дома, вздохнете прохладный воздух и поймете, а мне нравится. Поэтому пусть осень пока будет неизвестной, не надо заранее придумывать ей настроение, пусть она нас удивляет.

что ж, друзья, наш последний летний эфир 2026 года подходит к завершению. И я предлагаю сегодня всем нам не говорить «прощай, лето».

это слишком драматично. Давайте скажем спасибо, лето, это было хорошо. За теплые вечера, за солнце, за поездки и встречи, за фотографии, которые теперь будут напоминать нам о нескольких месяцах, когда жизнь будто бы немного замедлялась. Ну а завтра будет 1 сентября, новый месяц, новый сезон, новый ритм, но совершенно не обязательно новая жизнь. Не нужно просыпаться завтра другим человеком, можно просто проснуться собой, встать чуть раньше, выпить кофе, посмотреть в окно и подумать: интересно, а что приготовила мне эта осень? Мне кажется, это гораздо приятнее, чем пытаться заранее все контролировать. Берите с собой из лета только самое хорошее, а все остальное пусть останется где-нибудь между июнем, июлем и августом. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи завтра, уже в сентябре, на 101.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Увеличение товарооборота между Белоруссией и Кыргызстаном до 500 миллионов долларов – достижимая цель. Работа в этом направлении ведется, заявил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Кыргызстане. Сергей Малынов обратил внимание, что в 2025-м премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев подписали дорожную карту о развитии торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, где и была обозначена такая цифра. В планах развивать взаимодействие в горнодобывающей промышленности, гидротехнической и транзитно-транспортной сферах. По каждой из них в Беларуси есть компетенции, отметил дипломат. Сергей Малынов также напомнил о планах провести первый форум регионов Беларуси и Кыргызстана этой осенью в Минске. Белорусов с 1 сентября ждет ряд изменений – от совершенствования системы образования и школьного питания до роста пенсии. Основное финансовое событие нынешней осени – увеличение базовой ставки, от которой зависят зарплаты огромного количества работников. Новый размер ставки – второе повышение за год. С 1 сентября этот показатель увеличивается до 300 белорусских рублей. Прежде он был равен 297 рублям. Это увеличение коснется огромного количества бюджетников. Соразмерно увеличатся оклады и зависимые от базовой ставки стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. С 1 сентября произойдет повышение и трудовых пенсий. Как уточняется, в среднем выплаты увеличатся на 5%. Первое в этом году было с 1 февраля на 10%. Средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2026 по предварительной оценке составит 1125 рублей. Пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам. Продолжаем выпуск. Профсоюзы традиционно оказывают поддержку семьям во время подготовки детей к школе. Такая мера в большинстве случаев предусмотрена коллективными договорами, действующими в организациях. Особое внимание уделяется многодетным, неполным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, отметила председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Илона Позняк. В этом году за счет районного профсоюзного бюджета медпомощь была оказана 79 семьям на сумму 13 900 рублей. Первичные профсоюзные организации на подготовку детей к новому учебному году направили свыше 53 тысяч рублей. Очень важно, чтобы ни один ребенок не остался без внимания и свой первый день знаний встретил с улыбкой и уверенностью, подчеркнула Илона Позняк. Во многих коллективных договорах предусмотрены дополнительные социальные гарантии для родителей школьников. Кроме того, правкомы совместно с нанимателями организуют для детей праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Поставка зерна по госзаказу в Беларуси выполнена на 94%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на 31 августа в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах на молочно-зерновых с учетом рапса 9 миллионов 95 тысяч тонн. В разрезе областей в лидерах Минская 2 миллиона 406 тысяч тонн, Гродненская 1 миллион 832 тысячи тонн, Брестская 1 миллион 664 тысячи. Культуры на зерно с учетом рапса без кукурузы убраны с 99% площадей. В счет госзаказа поставлено продовольственного зерна 624 тысячи тонн, пивоваренного ячменя 92 тысячи тонн, 107% от плана 86 тысяч тонн. Белорусские спортсмены примут участие в международном культурно-спортивном событии в Кыргызстане – шестых всемирных играх кочевников, которые пройдут в Бишкеке и Чулпон-Ате с 1 по 6 сентября, сообщает Белта. Церемонию открытия с участием глав государств 31 августа принимает новая Бишкек-арена. ВИК традиционно включает три направления – спортивное, культурное и научное. Помимо соревнований в Кыргызстане состоятся конференции и этнические фестивали. Всего игры соберут около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. Беларусь на ВИК представляет 9 атлетов в трех видах спорта. Всемирные игры кочевников направлены на возрождение, сохранение и развитие нематериального наследия, этноспортивных традиций и культурной самобытности народов мира. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура во взаимодействии с природоохранной службой проверила осуществление заготовки леса, вывоза сырья на промежуточные склады и учета древесины в государственной электронной системе. Также специалисты оценили, правильно ли хранят лес на делянках. О результатах обследования мест рубок рассказала помощник прокурора Александра Куневич.
2: По результатам обследования мест рубок леса установлено, что должностными лицами лесохозяйственного учреждения допускались неоднократные нарушения порядка освидетельствования лесосек, а также факты неосуществления вывозки древесины в заготовленном виде после истечения сроков. Общий объем несвоевременно вывезенной древесины составил более 31 метра кубического. Выявлены факты хранения заготовленной древесины в объеме 100 метров кубических, сведения о которой не были надлежащим образом внесены в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней уполномоченными лицами. Также установлены факты непринятия лесничествами своевременных мер по защите заготовленной деловой древесины от заселения ее стволовыми вредителями и поражения болезнями. При проведении обследования лесного фонда и лесопромышленных складов установлено более 200 метров кубических необработанной деловой древесины. По результатам надзорных мероприятий барановичский межрайонный прокурор внес представление в адрес руководителя лесохозяйственного учреждения в отношении виновных лиц прокуратуры и инициирован административный процесс по части 2-й, 4-й статьи 16.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

Оставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко озвучит ряд инициатив по развитию Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова 1 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Саммиты посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Белорусская сторона выступает с интересными новыми инициативами, которые призваны укреплять взаимодействие по самому широкому аспекту, отметил глава внешнеполитического ведомства. Инициативы традиционно касаются таких сфер, как трансграничное сотрудничество, вопросы безопасности, снижение антитеррористической угрозы, вопросы экономического характера и ряда других. Россия и Беларусь договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных с сахарным диабетом по российским технологиям. Соответствующий меморандум подписали «Экзон» и «Медтехсервис» в Иркутске в ходе визита делегации Брестской области под руководством председателя областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. На мощностях компании в Драгичине планируется построить новый цех и организовать выпуск систем мониторинга уровня глюкозы в крови. Продолжаем выпуск. В рамках проведения специального комплексного республиканского мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники отделения ГАИ Барановичского РОВД провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, позаботься о ребенке». Площадкой для проведения мероприятия стал отрезок автотрассы Р2Е85 «Столбцы Ивацевичи-Кобрин», сообщил старший госавтоинспектор Игорь Гордейко. С участниками дорожного движения проведены профилактические беседы. Особое внимание было уделено проблеме травматизма малолетних, использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Водителям вручены тематические листовки, а юные пассажиры получили в подарок световозвращающие элементы. Представитель ГАИ обратил внимание, что за период проведения акции выявлено 3 человека, которые нарушили правила перевозки детей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо суши и роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем смс-викторину, а после пройдемся по тематическим рубрикам, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 31 августа, на календарной странице понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой уже осенней рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к рубрике «Брейнсторм», чтобы попытаться выиграть вкусный подарок.

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: После побед Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: мега скидки от суши-бара Йосуши-роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм, все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716, 582-8716.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Вайб Барановичей». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 31 августа в 1971 году, появился на свет Крис Такер, известный комедийный актер, который прославился благодаря срочной замене в актерском составе в очень-очень известном блокбастере. Как вы думаете, о каком фильме идет речь? Вариант первый – «Джуманджи», вариант второй – «Пятый элемент» и вариант третий – «Одноклассники». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 31 августа, появился на свет Крис Такер, американский комедийный актер, который прославился благодаря срочной замене в актерском составе в очень известном блокбастере. О какой картине идет речь? Вариант первый – «Джуманджи», вариант второй – «Пятый элемент» и вариант третий – «Одноклассники». Если перечисленные фильмы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется известный фильм, в котором снялся американский комедийный актер Крис Такер и моментально стал известен на весь мир. При этом изначально эту роль должен был исполнять знаменитый певец Принц, ее и написали под него. А речь зашла про знаменитый фильм Люка Бессона «Пятый элемент». Как многие из вас догадались, именно персонаж Такера, Руби Рот, самовлюбленный радиоведущий, напрочь лишенный скромности и тактичности, оказался самым запоминающимся в ленте Бессона, затмив и положительных героев, и злодеев. Это была настоящая победа Криса Такера, ведь на съемочной площадке «Пятого элемента» ему пришлось работать с такими звездами, как Брюс Уиллис, Гэри Олдмен и Мила Йовович. Фильм вышел на экраны в 1996 году. Во многом благодаря этому Крис Такер получил предложение сняться вместе с Джеки Чаном в фильме «Час пик». Интересный факт. В 2006 году Такер заключил контракт, по которому за участие в фильме «Час пик 3» он получил беспрецедентный гонорар — 25 миллионов долларов. Таким образом, Крис Такер стал тогда самым высокооплачиваемым голливудским актером. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 2620. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет «Вайб Барановичей». И отдельно благодарим кафе «Йосуши Роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши-бара «Йосуши Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716. 582-8716.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Торжественный старт после 20-летнего перерыва. В Барановичах снова учат на медсестер. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Борт главы государства приземлился 31 августа в международном аэропорту Манас. Белорусский лидер 1 сентября примет участие в саммите ШОС. В своем выступлении на заседании президент обозначит позицию Минска по ключевым направлениям деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Озвучит предложение по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Торжественный старт учебного года состоялся 31 августа в Барановичском филиале Брестского государственного медицинского колледжа. На площадке за учреждением собрались первокурсники, их родители и преподаватели. Подготовка по профилю «Сестринское дело» в нашем городе возобновлена спустя два десятилетия. Такое решение продиктовано потребностью региона в квалифицированных медработниках. На линейке присутствовали почетные гости. Первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Наталья Макар. Мэр города Максим Антонюк. Депутат Палаты представителей Национального собрания Георгий Хлебович. Председатель Объединенной профсоюзной организации Барановичской центральной поликлиники и других городских медучреждений Виктория Инжелевская. Напомним, местное училище прекратило выпуск специалистов в 2005 году. Тогда его перепрофилировали в Центр дополнительного образования взрослых. С 2024-го это подразделение стало филиалом Брестского медколледжа. Сегодня здесь проводят повышение квалификации и переподготовку кадров со средним специальным медицинским образованием. Восстановление филиала оказалось более чем своевременным. Барановичи выступают межрайонным центром оказания медпомощи населению. Поэтому нужны специалисты не только в самом регионе, но и в соседних районах – Ляховичском, Ганцевичском, Ивацевичском и Березовском. Обращаясь к собравшимся, Максим Антонюк пожелал педагогам успехов и старательных слушателей, а первокурсникам – усердия и удачи на новом пути.
2: Открываем этот учебный год первой линейкой в новом, когда-то существующем здесь учебном заведении. Это подготовка среднего звена медиков, филиал Брестского медицинского колледжа, и переоценить это нельзя. Сегодня в связи с потребностью вновь возобновилась подготовка нашего среднего медицинского звена. Потребность подтверждается 60 человеками набора. Набор был произведен, дети с достойными результатами учебы, средний балл был 7,7. Все они сюда попали по собственному желанию, потому что кто такой медик? Медик – это человек, который заботится об окружающих, человек, который поддерживает здоровье. Очень надеюсь, что выпуск произойдет также в количестве 60 человек. И мы заложим фундамент будущему только развитию еще одной ступени среднего образования на территории города Баранович.
1: В ряды учащихся влились 60 выпускников 11 классов. Сформированы две группы. На бюджет было подано 90 заявлений, то есть конкурс составил 1,5 человека на место. Учеба займет год и 10 месяцев, после чего начинающие специалисты отправятся на свои первые рабочие места. А наиболее целеустремленные продолжат образование в вузах. С напутственным словом к присутствующим обратилась директор Брестского государственного медицинского колледжа Ирина Павловец.
3: 60 учащихся специальности «Сестринское дело» начинают свою подготовку кадров. Через год и 10 месяцев они получат диплом. Им очень повезло, потому что у них в дипломе будет написано два названия учебных заведений. Филиал «Барановичский колледж», учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж». Медицина – это очень сложно, это очень ответственно. Общаться с людьми, у которых у каждого свои проблемы. Эти проблемы нужно понимать, нужно знать, нужно вовремя оценить, даже если пациент не сказал об этом. там. И пусть они на этом не останавливаются, впереди их ждет возможность поступить в высшее учебное заведение. Но для тех, кто хочет посвятить свою жизнь уходу за пациентами, оказанию помощи врачам, конечно, учреждения здравоохранения Барановичского региона ждут их.
1: Среди 60 учащихся 6 парней. Один из них – Никита Матейко. Отслужив в армии, он твердо решил, его путь – помогать людям. Юноша признался, больше всего ждет практических занятий и не боится возможных трудностей.
4: В детстве очень сильно восхищался этой профессией, всегда хотел стать либо врачом, либо средним медперсоналом, медбратом, либо фармакологом. Но судьба сложилась так, что я решил поступить на медбрата в городе Барановичи, в замечательный колледж, филиал Брестского медицинского колледжа. И я думаю, моя судьба пойдет дальше по этой стезе. Буду очень стараться.
1: Продолжаем выпуск. Одна из самых нашумевших сентябрьских новостей – начало учебного года 2026-2027 в Беларуси принесет много изменений в жизнь школьников и их родителей. Более 300 школ начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Переиздано множество учебников и пособий. Стали строже требования к полиграфии. Специальная бумага, снижающая нагрузку на зрение. Легкий интегральный переплет. В новом учебном году в учреждениях образования будет действовать обновленный порядок досмотра несовершеннолетних. Кардинальных изменений не произошло. Право на проведение досмотра было и раньше, но для этой процедуры было необходимо присутствие законных представителей ребенка. Теперь досмотр можно проводить в присутствии педагога. Меняется и система питания в школах. По задумке дети будут употреблять более вкусную, сбалансированную, правильную и подходящую по их потребностям пищу. Перемены эти неспроста. Государство делает все возможное, чтобы маленькие белорусы были здоровыми и получали максимально качественные знания. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Первые дни осени будут контрастными. Смену сезонов на территории Беларуси подчеркнет неустойчивая атмосфера. Средние показатели температуры останутся в пределах нормы. Хорошая новость – затяжных дождей и устойчивого холода пока не предвидится. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

следующем части программы обойдемся без викторины и подарков. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать наиболее интересный матч на вечер, ну и немного поговорить о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы послушали достаточно песен, чтобы подобрать что-нибудь интересное, так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

За время музыкальной паузы никаких значительных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер», и здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными вкусными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без смс-викторин, поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 31 августа на календарной странице, понедельник, R&B звездочка Girlfriend открыла новый час программы, а далее плейлист разгонит Taylor Swift. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура английской премьер-лиги, в котором играли Челси и Брайтон энд Хоув Альбион. Игра прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Победу со счетом 4-3 одержали хозяева поля. Ромелу Лавиа уже на 4-й минуте открыл счет в этой игре и вывел лондонцев вперед. Педро Нету на 14-й удвоил преимущество. На 32-й Жао Педро забил третий мяч хозяев поля. Малик Ялькуэ отыграл один мяч на 35-й минуте. На 63-й Жоао Педро отметился автоголом. Кол Палмер забил за лондонцев на 74-й, а Паскаль Гросс на 96-й сократил отставание гостей. В следующем туре Челси 6 сентября на выезде сыграет с Арсеналом, а Брайтон 5 числа примет на своем поле Лидс Юнайтед. Также вчера состоялся матч третьего тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский Реал и Малага. Игра прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Победу со счетом 4-0 праздновали футболисты команды хозяев поля. Первый гол забил полузащитник Реала Джуд Беллингем на 19-й минуте. На 26-й голкипер Малаги Альфонсо Эррера отметился автоголом. Через 4 минуты форвард Килиан Мбаппе довел счет до разгромного, а на 91-й минуте полузащитник Арда Гюлер забил четвертый мяч в ворота гостей, установив окончательный счет в этой игре. Таким образом, после трех матчей испанской Ла Лиги сливочные набрали 9 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Малага заработала 1 балл и располагается на 19-й строчке. В следующем туре Реал встретится с Бетисом 4 числа, а Малага проведет матч с Леванте 6 сентября. Также вчера состоялся матч второго тура итальянской серии А, в котором встречались Наполи и Комо. Команды играли на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе. Гости одержали победу со счетом 2-1. Счет открыл полузащитник Комо Мартин Батурино на 17-й минуте. На 30-й нападающий Наполи Расмус Хойлунд забил ответный мяч. Однако всего через 4 минуты второй мяч в ворота неаполитанцев отправил Анастасиос Дувикас. В следующем туре чемпионата Италии Наполи на выезде сыграет с Интером 5 сентября, а Кома на день раньше встретится в гостях с Дженуа. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, программу второго тура английской премьер-лиги закрывает победитель Лиги Европы и чемпионы Англии. Бирмингемская Астон Вилла на своем поле принимает лондонский Арсенал. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
3: Слушай свое на Баранове.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» по понедельникам мы детально вспоминаем основные музыкальные события прошлой недели. Чтобы выбрать лучший трек, все предельно просто. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. На прошлой неделе мы слушали какие-то классические хиты, совершенно новые песни, плюс рассказали какие-то занимательные истории из мира музыки. Однако из-за СМС-розыгрыша пропустили пятницу и не послушали новинку ирландской команды «Florence Road». Поэтому давайте закрепим пройденный музыкальный материал, точнее, проведем работу над ошибками. Итак, Florence Road с новой песней «Делайте громче».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко озвучит ряд инициатив по развитию Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова 1 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Саммиты посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Белорусская сторона выступает с интересными новыми инициативами, которые призваны укреплять взаимодействие по самому широкому аспекту, отметил глава внешнеполитического ведомства. Инициативы традиционно касаются таких сфер, как трансграничное сотрудничество, вопросы безопасности, снижение антитеррористической угрозы, вопросы экономического характера и ряда других. Белорусов с 1 сентября ждет ряд изменений – от совершенствования системы образования и школьного питания до роста пенсии. Основное финансовое событие нынешней осени – увеличение базовой ставки, от которой зависят зарплаты огромного количества работников. Новый размер ставки – второе повышение за год. С 1 сентября этот показатель увеличивается до 300 белорусских рублей. Прежде он был равен 297 рублям. Это увеличение коснется огромного количества бюджетников. Соразмерно увеличатся оклады и зависимые от базовой ставки стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. С 1 сентября произойдет повышение и трудовых пенсий. Как уточняется, в среднем выплаты увеличатся на 5%. Первое в этом году было с 1 февраля на 10%. Средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2026 по предварительной оценке составит 1125 рублей. Пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам. Профсоюзы традиционно оказывают поддержку семьям во время подготовки детей к школе. Такая мера в большинстве случаев предусмотрена коллективными договорами, действующими в организациях. Особое внимание уделяется многодетным, неполным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, отметила председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Илона Позняк. В этом году за счет районного профсоюзного бюджета матпомощь была оказана 79 семьям на сумму 13 900 рублей. Первичные профсоюзные организации на подготовку детей к новому учебному году направили свыше 53 тысяч рублей. Очень важно, чтобы ни один ребенок не остался без внимания и свой первый день знаний встретил с улыбкой и уверенностью, подчеркнула Илона Позняк. Во многих коллективных договорах предусмотрены дополнительные социальные гарантии для родителей школьников. Кроме того, правкомы совместно с нанимателями организуют для детей праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года. Продолжаем выпуск. Белорусские спортсмены примут участие в международном культурно-спортивном событии в Кыргызстане – шестых всемирных играх кочевников, которые пройдут в Бишкеке и Чолпон-Ате с 1 по 6 сентября, сообщает Белта. Церемония открытия с участием глав государств 31 августа состоялась на новой Бишкек-арене. ВИК традиционно включает три направления – спортивное, культурное и научное. Помимо соревнований, в Кыргызстане пройдут конференции и этнические фестивали. Всего игры соберут около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. 9 атлетов представят Беларусь в трех видах спорта на всемирных играх кочевников, которые направлены на возрождение, сохранение и развитие нематериального наследия, этноспортивных традиций и культурной самобытности народов мира. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Богдановичи FM. Наше радио. Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».